дворик с фарсом. А я, я кружу на округу. И сцены дворик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.